0: Хнчец Йоган Матьяс Бергери хамар вецтрион фа мажор хобои Альтиев тавджутаги хамар. Катарецин Властимил Дувкан хобой Милан Телецкун Альт ев Юрай Александера тавджутак.
1: Морис Равел, Гнчуин, Рапсодия, Джутаки ев Даштамури Хамар. Катарумен Карен Шахгалдиан, Джутак, ев Екатерина Леденьован, Даштамур.

0: FM и на Съмек Евмек.
1: Георг Филип Телеман, сонат «Ля минор». Катаруме Кем Камерайн Ансамбла, Армен Гукасян, флейта, Самвел Хачатрян, хобой, Константин Хачатрян, клавесин, Сет Чахмахчян, тавджутак.

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Фридрих фон Флотов, леди явленели дуэта Марта Оперейц, катарумен Хавьор Палациоса, Монсеррат Кабальен, ев Кайзер Слаутерни радиоиного гахумба, дирижер Жозе Коладо.